上三加三加两三，上三加三加三加二三，上三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三加三

0: Я платил на дюймер.
1: Вопрос, я платил на дюймер, это был 1940, на фанте, это был бульвар Белакази. Позвольте, это был Лювей Уэст. Мы на рамо на карасе, на зону 7, 1040 Телюс, для ресторана Гринья де Ви, Носту, 1040 Матра Вангерюс, категория 4, он на 5.
0: Как это?
1: 156 кулакатятов.